Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

destin. Te parler comme la première fois.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: Австралийские суперзвезды Джейсон Донован и Кайли Минок. Невероятный дуэт «Especially for you». Ну и, собственно, сольно «Especially for you» специально для вас, Света Молодцова, с набором тех новостей, которые мы могли проспать этой ночью.
1: Смотрите, на протяжении года мы следим за Манулом Тимофеем, как у него проходит зажировка, разжировка.
0: Мы, говорит.
1: Да, все следят, Дима. Это все держится в информационном поле. Но теперь еще в информационном поле держится одиночество Манула Тимофея. Ему все никак не могут найти невесту.
0: Как книга Габриэля Гарсия Маркеса. Одиночество Манула Тимофея.
1: Ну так вот, вроде как ему нашли на роль невесты уже три аж претендентки. Это все сообщил директор московского зоопарка, но сначала у них проверят генетику, уточнили, собственно, в ведомстве. Посмотрим, чем все закончится.
0: Чтобы они не оказались близкими родственниками, или для чего?
1: Ну, да.
0: Как у королей средневековой Европы,
1: ну,
0: чтобы мало ли что.
1: Да, ты представляешь, как повезло коту?
0: Да.
1: Да.
0: Царский кот.
1: Да, безусловно, и красавчик еще невероятный. Вирусится в сети ролик, где мужчины гоняют на машинах. Подробности следующие. В Якутии, оказывается, проходят самые безумные гонки. Водители на старых «Жигулях» буквально, это в буквальном смысле слова, выбивают друг друга с трассы. Никакой аккуратной борьбы. Вот там нет правил. Участники специально таранят соперников, отправляют машины в занос и делают все, чтобы первыми добраться до финиша. Чем зрелищнее контакт, тем лучше для зрителей. Я отсмотрела все ролики, смотрится, конечно, ну, с женской точки зрения, ну, прям страшно и больно.
0: Безумно.
1: Там есть только два правила. Не бить в водительскую дверь, да, и не таранить стоячего. Все остальное можно.
0: Это же игра Flat Out практически.
1: Ну, получается, ну, есть такая, да. Да, только вот по факту вживую. Ладно, в общем, если

0: Найдете, посмотрите, оно зрелищно смотрится, с замиранием сердца можно за этим следить. Вышло исследование, я думаю, что лет через 10, Дим, когда у тебя будет рубрика вот эта на 10 лет назад, да, ты, наверное, вот это вот самое исследование найдешь. Оказывается, мозг наш с вами, друзья, достигает своего пика в 55-60 лет.
1: О, да, у нас, как всегда, все лучше впереди. Это очень хорошая
0: еще
1: новость.
0: Еще поживем. В общем, раньше считалось, что пик активности приходится на 20 лет. Но теперь вот по данным ученым, скорость реакции, рабочая память действительно лучше в 20-25, но способность понимать эмоции других людей. Это вот только ближе к 40 и 50 годам. Словарный запас продолжает расти до 67, а математические способности выходят на свой максимум ближе к 50.
1: То есть мои не вышли просто потому, что я еще 50 не достиг,
0: впереди.
1: Еще удобно оправдывать все тем, что я гуманитарий.
0: Как вариант.
1: Какая классная новость, это шикарно.
0: Да хорошая.
1: Вот смотрите, да, все лучше у нас впереди, и не только, в общем-то, в понимании жизни в целом, но еще и в том, что касается музыки. Вот One Republic, например, через мгновение. Потом Астропрогноз вас ждет. Да, все лучше впереди, просто поверьте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Republic и Counting Stars. Ну, мы тоже сейчас на звезды посмотрим, какой прогноз нас ожидает на день сегодняшний, 8 июля. Друзья, рассказываем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня получат неочевидную поддержку. Овны, львы и стрельцы, вы будете ощущать чье-то незримое присутствие или помощь в делах, даже если ее источник останется загадкой.
0: Какая-то эзотерика со знаком.
2: Ну да.
0: Знаки земли. Сегодня вас ждет испытание на гибкость убеждений. Тельцы, девы и козероги. Информация, которую вы получите, может пошатнуть привычную картину мира.
2: Знаки воздуха. Среда – день для работы с тонкими материями. Опять эзотерика. Близнецы, весы и водолеи. Ваши сны или случайные мысли могут содержать ключ к решению давней загадки.
0: Знаки воды. Вас может настигнуть внезапная волна эмпатии к совершенно незнакомому человеку. Раки, скорпионы и рыбы, не ищите в этом логики. Просто это расширение вашего энергетического поля.
1: Утро на семи холмах.

0: Москве 7 часов 28 минут, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучшие результаты из двух попыток. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны будут доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Минкультуры планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Карту могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
2: «Радио 7».

0: Лени Кравиц, его Лоу на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 7.36, друзья. Ну и сегодня, да, мы обсуждаем идеал семьи в вашем представлении. Первые комментарии в наших соцсетях уже появились, и мы готовы их для вас озвучить.
1: И на самом деле, в честь праздника сегодня можно и поздравлять в эфире. Почему нет? Передавайте привет. Привет тем семьям, которые считаете, ну, такими эталонными, идеальными. Может быть, это семьи родителей. Может быть, семьи каких-то близких вам людей. Может быть, ваша самая-самая. Можно поблагодарить мужа или жену за создание этой прекрасной семьи. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, доброе утро, Света и Дима, и все-все с праздником. Пусть во всех семьях горит огонек счастья, взаимопонимания, заботы и любви. Звучит как тост.
0: Ну, не в 7.37. От Алексея замечательное сообщение ВКонтакте. Дима, Света, доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Эталон семьи – это мои родители. Ой, они же развелись, когда мне было 7 лет, с кучей скандалов. Нет, извините, эталон семьи – это родители моей жены. Ой, они тоже развелись, а отец и ушел из семьи, пропал. Дальше пишет. Эталон семьи мы сами создаем в своей семье. Пока что почти 22 года. Надеюсь, этот срок дойдет и до золотой свадьбы. Алексей, это заявка на победу просто со старта, во-первых. Во-вторых, ну, что там золотая? Пусть дальше будет. Там какие-то платиновые, по-моему, да, я не силен.
1: Там еще выплаты какие-то дают на 50 лет совместной жизни.
0: Света, все о деньгах. Ну, еще, Алексей, пусть обязательно сбудется то, чего вы хотите, обязательно.
1: Так, Светлана пишет. Для меня семейство Беннет. Это, я так понимаю, отчаянные домохозяйки. Вроде как. Так, хочу такого же мужа в старости. Я буду чушь нести, а он слушать и не перечить. Ну, прекрасно же, да? И дополняет. А из реальных Киану Ривз с Александрой Грант. Сколько на них смотрю, вот прям даже немного за виду. Такие спокойные, умиротворенные, ничего из себя не давят. Видно, что людям хорошо вместе.
0: Да, да, это интересная история. Ну, тем более Киану все любят, все жалеют, зная, какая у него была непростая жизнь. Хорошая история. От Юли. Смотрите-ка, эталон семьи – это и любовь, и доверие, и ошибки, и прощение. Но главное верить, что все получится. У нас сегодня с мужем, пишет Юля, фарфоровая свадьба.
1: Это сколько?
0: 20, только что посмотрел. Я не знал, правда, я не силен в этом. Мы прошли через многое, и, знаете, ничего у нас не было, кроме друг друга. Мы переехали в итоге в другую страну, купили квартиру, машину, у нас двое детей. И, знаете, я такого мужчину увидела, сама пошла знакомиться и ни разу не пожалела. Все, что у нас есть, это благодаря ему, мужчина с большой буквы, сказал и сделал «люблю его до луны и обратно». Сегодня будет сложно выбирать победителя, я уже знаю.
1: А Дмитрий у нас в телеграм-канале картинкой одной ответил. Это семья

0: Старков из «Игры престолов». Вот, типа, эталонная семья, почему нет? Вот такое мнение.
1: Я бы просто посмотрел, подумал, что за средневековые люди. Ну, потому что я сериал не смотрел, я-то в основном слушать. Друзья, если вы тоже в основном слушать, тогда для вас наше приложение, официальное приложение «Радио 7» — «Радио Хаб». От музыки не отвлекает ничто. Просто качайте в любом магазине мобильных приложений, запускайте в один клик и наслаждайтесь эфиром «Радио 7». Действительно, проще простого. Чуть позже мы в функционал добавим еще и общение, то есть можно будет сообщение писать. И это же прекрасно, потому что комментариев по теме много не бывает. И будете насыпать и в соцсети, и в Радио Хаб. А мы будем еще чаще говорить, как сегодня сложно выбрать победителя. Да, да. Но сегодня так и будет. Впереди поздравления, впереди Мадонна. Все лучше впереди. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонна, You're Like a Virgin на Радио 7 на Семи Холмах. И действительно, друзья, пора кого-то с чем-то поздравить. 8 июля на календаре. Ну, давайте поглядим, какие чудесные люди родились в этот день.
1: И вот посмотрите, пожалуйста, в 1958 году, именно 8 июля, родился американский актер, музыкант, продюсер, режиссер. Зовут его...

0: спящие, дрожь земли. Вот я знала, да-да-да, что вот здесь-то, конечно, мы и утонем в воспоминаниях. «Пятница 13-е» тоже там он снимался. Лауреат премии «Золотой глобус» и премии гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале». Что интересного про Бейкона есть? Считается, что после того, как Бейкон в 94-м году обмолвился, что поработал почти со всеми в Голливуде, ну вот прям почти со всеми, ну или с теми, кто работал с ним, трое студентов колледжа создали теорию, и она стала феноменом, связывающим любого голливудского актера с Бейконом через 6 или менее совместных фильмов. Представляете? И даже есть специальный сайт, где можно посмотреть. Вот действительно человек вот как будто бы работал со всеми.
1: Теория рукопожатия, но здесь теория фильма.
0: Да, да, потому что у него, правда, было очень много ролей, очень много работ и так далее. Что касается музыкальной карьеры, актер профессионально занимается музыкой, играет в фолк-рок-кантри группе. Называется она The Bacon Brothers, которую он основал вместе со своим братом Майклом.
1: И знаете, это интересная музыка, правда. Вот, ну, есть песня Sing группы Travis. Вот это ничем не хуже. Вот где-то на том уровне. Ну, опять же, если учесть, что в США самой популярной музыкой после рэпа является именно кантри, тут, собственно, все понятно. Да, давайте, кстати, фрагмент The Bacon Brothers.
0: Давай.
1: Песня называется You Know My Brother, She Is So Heavy.

0: быть обычным человеком, а не мировой знаменитостью, Бейкон однажды использовал силиконовую маску и грим, чтобы прогуляться неузнанным по торговому центру. И он был шокирован тем, что люди его просто игнорировали. Там есть большое интервью на этот счет, типа, ну как же так, как же так? Вот, собственно, прогулялся. А, еще он тайный защитник животных. Очень любит животных и всячески им помогает. В общем, Бейкона мы поздравляем с днем рождения.
1: Так и вас тоже. У вас же наверняка сегодня праздник личный какой-то есть, но день рождения у вас же, да? Мы вас поздравляем всей страной. Будьте здоровы, всего хорошего.

0: Мика, Ever Relax, Take It Easy на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы играем в нашу новую летнюю игру, и называется она «Музыка лета». Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана, форму заполнили, отправили нам, с седьмым или седьмой приславшим, мы обязательно сыграем. Приз потрясающий, летний, фирменный такой великолепный ланчбокс, как это называется, не ланчбокс, не то слово сказал.
1: Корзина для пикника.
0: Все, извините, да. Опять я начал с этими умными словами. Бокс. Да, это корзина для пикника. Замечательная, полезная, красивая. Собственно, мы со Светой видео снимали. Как она выглядит, можете полюбопытствовать в наших соцсетях. Вам понравится. Когда вы ее лично в руки заберете, понравится вдвойне. Radio7.ru. Заходим, заявки оставляем. До конца этого часа для вас на Radio 7 танцевальная коллекция в столице 751. С добрым утром.

0: Очный сорбент «Фильтрум Сти».
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3,619,000 рублей. Джак Т9.
1: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. А это новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. Минцифра исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил замглавы министерства Иван Лебедев. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайтов международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, обсуждалась и сумма около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Депутаты Госдумы выступили с инициативой нового применения материнского капитала. Предлагается разрешить россиянам направлять эти деньги на ремонт жилья. Соответствующий законопроект

0: Крис Ри и его Джозефин на радио 7 на Семи Холмах. Но опять же, говорим Джозефина, подразумеваем Наполеон. А какие идеальные семьи в вашем представлении? Вот именно это обсуждаем сегодня целое утро.
1: Еще выяснить атрибуты этой самой идеальной, эталонной, да, ну не, хотя одинаково, семьи, что вот для вас, возможно, является там факторами, когда вы действительно вот смотрите на людей и говорите, ну смотрите, ну какая прекрасная семья, что должно входить? Если вдруг есть это мнение на этот счет, то, пожалуйста, пишите в наши социальные сети, с удовольствием будем озвучивать. Женя пишет, я уж не знаю, шутит или нет, но, возможно, жена просто не слышит сейчас этого сообщения, потому что, вы знаете, уже некоторых наших слушателей мы практически знаем как родных, потому что много сообщений оставляют, много о себе рассказывают. Итак, кому как, пишет Женя, а по мне так идеальная семья была у Штирлица. Поженились, конвертики распечатали, пересчитали подарки, а утром, ну, не скучай, дорогая, я поехала шпионить. Все, никаких скандалов, упреков, жена зарплату мужа получает исправно, муж по заграницам гуляет, увиделись раз в несколько лет в кафе на чужой территории и хватит.
0: Любая семья вахтовика.
1: Ну,

0: хорошо, с юмором. Идеальных семей, наверное, не существует. Вот смотрю на тех же Роузи с Джейсоном Стэтхэмом. Ну, прекрасная ведь пара.
1: Красивые какие,
0: а он наверняка и носки дома под кровать бросает, тарелки из-под гречки сразу не моет, а она его вот вдохновляет в кавычках. А вот Иглесиас и на Барбадос поехали. А мы что, опять на эти Мальдивы? Мне надоело. И дети их тоже только к 10 вечера вспоминают, что надо в садик поделку из желудей и спичек сделать. Все как у всех. Не надо искать идеал, надо просто жить с носками, дачами и поделками из желудей. Здорово.
1: Вот это хорошо.
0: Хорошая заявка,
1: да,
0: на победу, Мария. Чудесное сообщение, спасибо.
1: Оля пишет: моя дочь считает, что идеальная семья – это где муж работает, а жена красивая. Потом дочь молчит и добавляет: а дети? Да не дай бог с моим характером. Всем любви. Какая мудрая девочка, какая молодец.
0: Какие хорошие истории прямо с утра. Друзья, ждем ваши. Заходите в наши соцсети, рассказывайте, какой в вашем понимании идеал семьи сегодня, в день семьи, любви и верности, опять же. Ну а мы через пару минут сыграем, и кто-то из вас заберет чудесную корзину для пикника, чтобы всей своей любимой семьей отправиться на природу.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Me and My Let Love Go On на радио 7 на 7 холмах. Ну, о любви мы еще сегодня поговорим. Целое утро для этого. Прямо сейчас мы поговорим о любви к отдыху и летней музыке.
1: Музыка лета на радио 7.
2: И мы подобрали огромное количество музыкальных летних, именно летних хитов, которые дают то самое правильное летнее настроение. На кону у нас корзина для пикника, прекрасный летний подарок, вот чтобы все сошлось. Но теперь осталось только

0: выиграть 7-й заявкой. Сегодня была заявка Елизаветы из Перми. Елизавета, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, Лиза, я знаю, что вы играете сейчас впервые. Я вас буду всячески успокаивать и настраивать. Вы не волнуйтесь, особенно тем, кто в первый раз падает в воду. Мы помогаем всегда. Мы не бросим вас ни в коем случае. Так что я вас уверяю.

0: К этому невозможно быть готовым, даже мы не готовы, но, Елизавета, как-то сейчас что-то попробуем сделать. Итак, у нас сегодня главный летний хит, это команда Juanes, Adios Lepido называется эта песня. И так вот, эту песню сочинил колумбийский исполнитель Juanes. Это светлая, искренняя композиция, в которой автор просит Бога защитить семью, любимых людей, будущих детей и вообще, чтобы был мир во всем мире. Песня возглавила чарты в 15 странах, провела рекордные 47 недель
1: 47,
0: в Billboard Hot Latin Tracks, и получила премию Latin Grammy, та самая латиноамериканская Грэмми, как лучшая, вот здесь удивительно, рок-песня 2002. В моем представлении рок — это немножечко другое. Чем еще, кстати, вот теперь, собственно, тот самый вопрос, нам запомнился тот самый год, 2002, дорогая Елизавета.
1: У нас для вас три варианта, вам нужно выбрать верный, ну то есть что действительно было. Итак, вариант номер один. Родилась американская актриса Дженна Ортега. Вариант номер два. Вышел альбом Игоря Николаева и Наташи Королевой «Дельфин и русалка».
0: Да.
1: Вариант номер три. Вышел последний том Гарри Поттера «Гарри Поттер и дары смерти». Книга разлетелась, кстати, миллионным тиражом за считанные часы. Но было ли это в 2002 году?
0: Какие у вас есть?

0: 2002 год. Тут нужно подумать, что это было, ну, скажем так... Давайте логически размышлять. У нас вчера кто-то играл, да, и вот прям логикой раскатали все варианты и дошли до верного. Но, может быть, интуиция что-то подсказывает? Вы знаете, кто такая Дженна Ортега?
1: Так, ну, мне почему-то кажется, что это точно не первый вариант. Там про актрису вы сказали, что родилась актриса. Скорее всего...
2: Не могла она в 2002-м родиться, да? Хорошо, ладно, думайте дальше.
0: Так, ну?
1: Что у нас там остался? Альбом Игоря Николаева и...
0: И Наташа Королева, Дельфина Русалка.
1: Да?
0: Угу. И третий вариант, это у нас Гарри Поттер.
2: Вышла
0: 2002
2: книга
0: год. Да. 2002. Вот прямо сейчас логически можно вот дойти до верного ответа. Давайте подумаем.
1: 2002 год.
0: Угу.
2: Итак, родилась Дженна Ортега.
0: Вы знаете, кто это такая? Подожди, я спросила.
1: Нет,
0: Елизавета,
1: не знаю.
0: Ну, это же Wednesday. Wednesday. Сериал смотрели, может быть? Или хотя бы слышали? Просто прославилась на весь
2: мир. Ну, не знаю, это нет. Я не знаю, например. Ничего страшного в этом нет. Елизавета, жму руку. Давайте определяться. Все-таки Дженна Ортега, альбом Игоря Николаева, Наташи Королёв и Гарри Поттер.
1: Так, ну... Пусть это будет,
0: Не
1: знаю, альбом Игоря Николаева, у меня вообще других вариантов нет.
2: То есть вы считаете, что мы в здравом уме берем такие и загадываем, да? Вот, ну просто интересно.
0: Ну 2002 год, это же было не так давно.
2: Они в 2000, по-моему, по отдельности уже детей нарожали. Я не силен как бы в хронологии семьи Николаевых, ну просто.
1: Хорошо, ладно, вы меня убедили. Я, может, сейчас сделаю ошибку, но пусть это будет книга Гарри Поттера последняя.
2: Хорошо, пусть будет. Но, знаете, я даже кнопку вам нажимать специально не буду. Не будет. Это не книга. Именно в этот день, вернее, в этом году, 2002, 27 сентября, родилась американская актриса Дженна Ортега. Почему вы сразу отказались от этого варианта? Вот для нас загадка, Елизавета.
0: Мы всячески так крутили. Так, Елизавета, смотрите, первый блин комом. Это нормально. Да. Мы играем до конца июля каждый день, каждый будний день. Так что шанс
2: есть. Да, рада вас слышать еще раз.
0: Да, абсолютно точно. Так что оставляйте заявку еще раз, пожалуйста. Мы с удовольствием с вами сыграем.
2: Спасибо вам большое еще за игру, Елизавета. Перми, наш отдельный большой привет.
1: Спасибо большое.
2: Всего хорошего. Вот слышно, что человек не расстроился, и это уже
0: да
2: приятно.
0: Есть, чуть-чуть.
2: Друзья,
0: чуть-чуть.
2: Завтра в это же время играем в «Музыка лета». И именно вы можете забрать ту самую потрясающую корзину для пикника. Всем удачи.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

Хуанес и та самая летняя песня «Адьос Липидо» на радио 7 на 7 холмах. Ну, Хуанес, наверное, расстроился. Его сборная Колумбии проиграла Швейцарии по пенальти. Да, немного обидно. И тем не менее, это всего лишь футбол. То ли дело музыка с большой буквы. И она у нас для вас есть. Дюран-Дюран буквально через пару минут на радио 7. А еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. Столица 8.20. Всех с добрым утром.

0: Огромное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны будут доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Минкультуры планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Карту могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. Это «Радио 7» на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: «Радио 7».

0: направление движения идет в сторону ударения община. И поэтому в одних словарях даны оба варианта, а в других самых строгих, которые на нас с вами ориентированы, на работников СМИ, дается только община как такой эталонный, классический, образцовый вариант во всех случаях, кроме палаты общин.
1: Ну и школьное проверочное слово первобытно – общинный строй.
0: Конечно.
2: Да, да.
1: Спасибо, кстати, огромное, Владимир. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно на «Радио 7».

0: Понятное дело, обезвоженная, ее увезли в клинику. Ну, все в порядке, история закончилась хорошо, родственники всех поблагодарили. Остался один вопрос.
1: Какой?
0: На что же она так сильно обиделась, что встала и с дня рождения ушла в тайгу? Какой ответ, Света?
1: На что угодно.
0: Правильно, она не знает. То есть выясняли, почему, что произошло. Она сказала, да, уже знаете, как-то даже и не о чем здесь говорить. Вот такие события
1: прекрасно,
0: были 8 июля 2016 года. Что у нас с вами сегодня произойдет, мы пока не знаем, но Света вот уже исследование предлагала там насчет мозга человеческого и прочего восприятия. Опять же, об этом узнаем только в 2036 году. Стоит ли это еще раз вспомнить? 8.48 в столице, друзья. Едем дальше в дне сегодняшнем. 2026 год.

0: А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117 78 47 26 16 02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вернем.

0: как там с бизнесом?
1: Что? Вы кому звоните?
0: Твоему бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса.

0: Специалисты разработали уникальную тест-систему «Аллергочип РФ». Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка страны. Молодожены все чаще выбирают недвижимость вместо пышной свадьбы. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке, отмечают эксперты. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет.
1: 2 миллиона рублей. Это где, Диан?
0: Такие данные.
1: В Кемеровской области? Ну, пожалуйста.
2: Да, первоначальный взнос сейчас больше, да, Дим?
1: Почему ты меня спрашиваешь?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, Диана спрашивает, она новость принесла.
0: Вот данные, что стоимость декора за последние 4 года увеличилась, внимание, на 650%.
1: Декоры — это вот когда ставят арки вот эти красивые.
2: Да, цветы, вот все дела.
0: Питание на одного гостя. Сколько? 2 года назад это было 5-7 тысяч, сейчас до 10 тысяч.
2: Ничего себе.
1: Ребят, зато пошлина за развод пока нормальная. Все нормально, женитесь. Женитесь, пусть все будет хорошо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Зачем это я в день семьи, любви и верности сказал, разводитесь, там недорого, да? Зачем я это сделал? Все. Извините, продолжаем отмечать праздник и отправляемся в новый час, где, разумеется, много замечательной музыки. Некоторую можно взять себе и на свадьбу. И, конечно же, здесь наша игра «Поисковая строка», где кто-то из вас заберет очень классное издание.
2: Мне еще, кстати, книжку. Сегодня попадалась новость, что госпошлину за регистрацию брака хотят снизить до 100 рублей. Сейчас 350, а будет 100. И все,
1: ну,
2: конечно,
1: 350, что такое?
2: Да, да, вот в том-то и же дело, да, конечно. Ладно, господа.
1: Сереж, нам 200 рублей не хватало, теперь-то можно, ну теперь-то пойдем.
2: Уже не отвертишься. Все, пам-пам. Так, господа, заходим в наши социальные сети. Сегодня действительно большой праздник, День семьи, любви и верности. Мы его тоже отмечаем, вас поздравляем и спрашиваем у вас, а можете ли вы назвать вот признаки, критерии или описать вот ту самую эталонную семью?

0: Тоже посвящение женщине. На любой свадьбе звучало бы идеально. Дэвид Чарвит, Leap of Faith на радио 7 на Семи Холмах. И мы сегодня говорим, вот после какой свадьбы прошло сколько лет, чтобы семью можно было бы назвать идеальной? Сколько? 5, 10, 20, 30? Рассказывайте.
1: Чуть задумалась и не смогла найти ответа. Ну ладно, у всех, видимо,
0: я вот тоже не знаю, вот когда можно сказать так, ну все, у нас все складывается хорошо.
1: Да? Угу. Ну 50, наверное. Хотя, видела я
0: семьи,
1: да. И после
0: 50 разводится, да.
1: Ну тут даже не в разводе дело, а когда вот просто сидят, отношения выясняют. Вот люди столько лет вместе. Ну да ладно. Так, комментарий. Идеальная семья для меня из фильма «Бойфренд из будущего». Простые ребята из обычных семей, без лишнего пафоса. Ну да, ссорятся время от времени, случаются плохие истории в их жизни. Но любовь, юмор, доверие и принятие, собственно, работают на все 100%. И мне кажется, глядя на героев этого фильма, я все-таки решилась построить свою семью. Честно говоря, получилось нечто подобное. Так что иногда кино выручает. Вот слушайте, если не хотите писать длинный комментарий, действительно можно подумать, поразмыслить и найти, может быть, либо в кино, либо где-то из книг вот ту самую идеальную семью, на которую вы хотели бы равняться, и просто ее указать у нас в комментариях. Нам будет интересно почитать.
0: Александр Арнаутов, ВКонтакте сообщение. Я про эталоны не знаю, но с теплотой вспоминаю своих дедушку и бабушку, которые прожили вместе более 50 лет. И так они трогательно друг к другу относились. В доме не то, что там нецензурные слова, голос никто никогда не повышал. Всегда друг другу помогали, называли друг друга только ласковыми именами. И далее Александр пишет: а вот мы с женой 28 лет вместе, и мы вообще далеко не эталон. Скорее клоуны, точка. Симпсоны, точка. Чудесное сообщение, Александр.
1: Слушай,
0: спасибо.
1: Иногда попадаются такие семьи, когда смотришь и думаешь, ну это же живой ситком просто. Ну вот там что не фраза, то отбивка и какая-нибудь точка такая интересная. Ну в общем, бывает хорошо.
0: Ради этого они и собрались.
1: Да.

0: историю. Не знаю, что такое идеальная семья. Вчера была годовщина свадьбы, 36 лет. Класс!
1: Так, еще цифры. Наталья Макарова ВКонтакте пишет. Мы с мужем живем вместе уже 42 года. Эталон семьи для нас – это наши родители, которые жили всю жизнь вместе, несмотря ни на что. Ну и теперь, собственно, советы опытных. Залог крепкой семьи – это взаимоуважение, умение слушать и слышать друг друга, а еще прощать. Ну и обязательно общее дело или хобби. Всем любви и долгих лет вместе. У тебя какое с мужем общее дело или хобби?
0: Общее дело.
1: Понятно,
0: общее.
1: Поговорили. А, у вас есть общее дело, делать тебе хорошо. Все, я понял.
0: Вот!
1: Да? Это отлично.
0: Идеально. Это
1: друзья, ждем
0: семья.
1: Ваши комментарии. Какая в вашем понимании идеальная семья? Может быть, вы расскажете про свою, это тоже приветствуется. Автору лучшего комментария уже через полтора часа будем вручать очень приятный приз от Радио 7. А через 5 минут, да, что там, менее, сыграем в поисковую строку. И здесь тоже очень приятный подарок. Radio7.ru. Заявки на игру оставляйте здесь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Но позвольте мы познакомим вас еще с одной дамой, которая сейчас будет играть в поисковую строку.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вообще с нами может сыграть абсолютно любой человек.

0: на которые вы бы хотели равняться?
1: Наверное, нет. У каждой есть свои недостатки.
0: Так, так, так. А вы замужем? Как-то я так нескромно спросила.
1: Нет.
0: А все впереди.
2: Подождите. Подождите. Может быть, были замужем? Может быть, не хочется вообще? Просто расскажите.
1: Были.
2: Не понравилось?
0: Плавали, знаем, да?
1: Да.
0: Ну ладно.
2: Все, в детали вдаваться не будем. Давайте лучше будем вдаваться в детали игры. У нас с вами поисковая строка. И сейчас Света для вас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого одного вопроса все это начинается. Сегодня все несложно. Зачем в праздник людям жизнь усложнять? Пожалуйста.
0: Тараса Бульбы оказался предателем. Это была первая строка.
2: Да.
0: Вторая. Голова, а кто шея, должен распоряжаться деньгами.
2: Ну,
0: это
2: ты поняла,
0: третья.
2: Да?
0: Ну, конечно. Несложно. Вообще очень простая сегодня игра. Так, Наталья.
2: С какого одного вопроса начинаются все эти три продолжения поискового запроса?
0: Вспоминайте тему сегодняшнюю опять же. Что
2: вам еще раз повторить?
0: Хотите, я повторю, в самом деле?
1: Да, еще раз повторите.
0: Итак. Тараса Бульба оказался предателем.
2: Зачем ты подсказываешь?
0: Я только мучу. Голова, кто шея, должен распоряжаться деньгами.

Элтон Джон, его Никита на радио 7 на Семи Холмах. Далее еще одна прекрасная дама будет петь для нас. Зовут ее Аврил Лавин. Сейчас она, конечно же, взрослая, тогда совсем девчонка. Ее главный хит впереди.

Главная звезда современности также впереди. Тейлор Свифт, разумеется, ну и чудесный дуэт Эрос Рамаццотти и Тина Тернер «Коз де ла Вита» уже через пару минут.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
2: Доброе утро. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под

0: там шелестение чем-нибудь и так далее, это, конечно, тоже очень сильно мешает и соседям нашим по залу, и, вполне вероятно, тем, кто на сцене, это тоже мешает полноценно погружать зрителей в ту прекрасную атмосферу культуры и искусства, ради которой все здесь и собрались.
1: Татьяна, спасибо огромное. Мы все собрались на сайте radio7.ru. Задавайте вопросы Татьяне Барановой, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7.

0: фильме 13-го года после нашей эры, а также снялся в фильмах-ремейках «День, когда земля остановилась» и «Карате-пацан». В общем, сын Уилла Смита ведет по стопам отца, периодически, да, что-то поет, рэп всячески продвигает, но в кино снимается, и будем следить за его карьерой. Еще сегодня у одного известного актера... Хотела добавить в узких кругах, но не буду обижать. На самом деле актер хороший, и фильмы, его работы тоже прекрасные, но, может быть, не настолько известен, как иногда очень яркие, да, бывают фамилии, имена. Майло Энтони Вентимилья, его фамилия, наиболее известен благодаря ролям Питера Петрелли в телесериале «Герои», если помните. Джек Питерсон в телесериале «Это мы». Ну и фильмы можно вспомнить. Это серия «Рокки», «Рокки Бальбоа» и «Крид 2». Вот тоже это все о нем. Ну и еще одного тоже давайте вспомним. Уильям Крудап, американский актер, лауреат премии Тони. Наиболее известные фильмы с его участием — это «Спящие», «Почти знаменит», «Красота по-английски», «Миссия невыполнима 3» и «Джонни Ди». Ну, «Хранитель» еще можно тоже вспомнить.
1: Отлично.
0: Такие так, разноплановые ребята.
1: Да, разноплановые мужчины, актеры. Давайте еще поздравим сегодня, 8 июля, женщину, певицу. Вы ее знаете, вы ее любите. Ей сегодня 64. Ну, это просто для справки. Для нас навсегда останется молодой исполнительницей вот этой самой песни. Да, друзья, у Джоан Осборн сегодня день рождения. Собственно, и ее хиты, и многие-многие другие вы можете слушать на Радио 7 и, конечно же, в нашем новом официальном приложении Радио Хаб. От музыки ничто не отвлекает. Качайте его в любом магазине мобильных приложений, запускайте в один клик и наслаждайтесь эфиром Радио 7. Как мы уже сказали, не только эта песня, но и тысячи других. Главное, ваших любимых. Все это здесь на Радио 7. Хаб, Радио Хаб, качайте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: получит сегодня неочевидную поддержку. Овны, львы и стрельцы, вы будете ощущать чье-то незримое присутствие. Не пугайтесь. Ну или помощь в делах, даже если ее источник останется загадкой.
1: Знаки Земли. Сегодня вас ждет испытание на гибкость убеждений. Тельцы, девы и козероги. Информация, которую вы получите, может пошатнуть привычную картину мира.
0: Знаки воздуха. Среда. День для работы с тонкими материями. Близнецы, весы и водолеи. Ваши сны или случайные мысли могут содержать ключ к решению давней загадки.

0: удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Глава Совета по правам человека призвал обсудить с учеными возможность запрета соцсетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимо провести серьезный анализ этого вопроса. Это не означает, что надо немедленно что-то запрещать. По мнению Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какой

0: Фредди Меркьюри на радио 7 на Семи Холмах. Как он сам говорил, что он женат на своей музыке, и у них с ней очень много прекрасных детей под названием песни. Living on my own прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах. Но мы с вами говорим о классических семьях, об эталонных семьях в день семьи, любви и верности.
1: Говорила, что можно будет кого-то поздравить. И, пожалуйста, Виктория пишет, мы с удовольствием читаем. Доброе утро, Радио 7. 22 июля, золотая свадьба моих родителей. 50 лет вместе. Это что-то невероятное. Людмила Степановна и Виктор Владимирович. За годы совместной жизни папа стал мягче и добрее, а мама приобрела такой здоровый, назовем это пофигизм, да, такое спокойствие. Очень их любим и желаем здоровья еще столько же прожить вместе. Вот для нас вот такой пример.
0: Так, хорошо, да. Отлично, да. Отличное сообщение. Далее Анна пишет в ВКонтакте. Доброе утро, Радио 7. Здравствуйте, Анна. Общее дело и большая семья – это прекрасно. Особенно прекрасно, когда вся семья приезжает в деревню к бабушке и обрабатывает поле площадью в 1 гектар, сажает картошку, окучивает, собирает картошку. Гектар. Потом 12 мешков везут час на поезде, перегружают машину и везут от Арзамаса до Нижнего Новгорода. Вот такое было у меня детство, но я эту семью люблю, благодарю за стойкость характера и выдержку. И вот я это перенесла в свою семью, с мужем 13 лет вместе, и все вместе делаем. А еще Анна, так знаете, постскриптум добавляет, у меня день рождения сегодня, мне исполнилось, чуть за 30. Дорогая Анна, всей страной вас поздравляем.
1: С днем рождения!
0: Всего хорошего. И не случайно вот вы родились именно в этот день. Здорово.
1: Угу. Марина пишет, в моем представлении эталон семьи – это те люди, которые вместе проходят через то, что посылает жизнь, поддерживают друг друга, радуясь мелочам, сопереживая и поддерживая еще раз. Это то место, куда ты можешь всегда прийти, потому что тебя поймут и не отвернутся ни в коем случае. Где тебя встретят радостной улыбкой и ароматным пирогом с яблоками. Где объятия заменяют тысячи слов. Семья – это то место, где каждый ее член чувствует себя как в крепости.
0: Очень красиво. Это заявка на победу.
1: Да.
0: Отлично. Конечно, немножко общо, но тем не менее. От Камиля очень короткое, хорошее сообщение. Для меня эталонная семья – это когда любимая сидит и ест то, что приготовил муж, а муж в этот момент моет посуду. Камиль, вы какой-нибудь смайлик пришлите, если что-то сложное, да, моргните. Если жена рядом, напишите нам. Но смешно, отлично.
1: От Екатерины сообщение. Для меня идеальная семья, как в фильме «Марли и я». У меня многодетная семья, 4 детей. Катя, держитесь. Держитесь.
0: Терпение вам, безусловно. С другой стороны, ваши дети вырастут и будут говорить, вот у меня была там мама, папа, вот такая семья у нас была большая, и все было здорово. Мы же пока не знаем, что произойдет там через 20-30 лет. Но точно знаем, что через пару минут Света нам расскажет о том, какие тренды в сети набирают обороты, и совсем скоро еще и о кино поговорим. Ждем, разумеется, ваши комментарии в соцсетях. Рассказывайте о своей идеальной семье.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Pure Shores на Радио 7 на Семи Холмах. Но прямо сейчас Света расскажет нам, на что обратить внимание в сети, что и кому из родных и близких отправить, чтобы они тоже улыбались или заинтересовались.
1: Футбольная тема нас не покидает и не покинет еще какое-то время, но в сети сейчас обсуждают брови Криштиану Роналду. Смотрите, какая история. Там же было очень много кадров, где его лицо было крупно, да, снято. И вот тут начали писать девушки в сети, прикладывая эту фотографию, собственно, мол, следующие слова. «Я, как мастер перманента, смотрю на серые перманентные брови и думаю, что на Роналду подошла бы натуральная техника. А так, конечно, очень жаль, что Португалия вылетела». Легенда. Шуток на эту тему огромное количество в сети. Оказывается, брови у Роналду не настоящие.
0: Можно подумать, зубы настоящие. Вы видели бы его, когда он только в Манчестер Юнайтед пришел, в общем-то.
1: Ой, ну ладно, все
0: но
1: равно
0: человек
1: красавчик.
0: Сделал себя сам во всех смыслах этого слова. Это
1: абсолютно
0: хорошо. Да молодец.
1: Так, про девушек и их щедрость. Тут подсчитали, провели определенную статистику, и оказалось, что каждая третья москвичка дарит подругам подарки без повода. Представляете, в общем, треть москвичек заявили, что любят радовать своих подруг без повода и дарить им подарочки, как-то вот, чтобы настроение поднять, чтобы поддержать.
0: Что?
1: Про мужчин не спрашивали. Чаще всего дарят цветы, потом декоративную косметику, уходовые средства, парфюм, ну и сертификаты всякие разные. Девочки молодцы.
0: Вот это, конечно, вот эта история.
1: Хорошо, да, скажи.
0: Да, потом говорят, а что я должна платить за себя сама сейчас? Сейчас что происходит? Потом, кис, это тебе, держи. Я выучил московский язык, ну, женский московский, это
1: разновидность. Ладно, еще один подсчет, и тоже московский. 1 000 000 рублей в год нужен иногородним студентам для жизни в Москве. Все это подсчитали и выяснили, что действительно нужна эта сумма. Что входит? Ну, аренда жилья, естественно, еда, даже развлечения кое-какие поставили в эту общую сумму. Ну, в общем, да, родителям придется вот именно столько готовить, если ребенка отправляют учиться в столицу.
0: А если, например, у вас есть миллион, да, вы можете ребенка в Пскове выучить нормально. За миллион вы можете хорошо там жить, ну, правда.
1: Ну да, согласна. Знаете, кто еще будет вроде неплохо жить? Мы с вами обсуждали еще Денис Лизин, когда рассказывал нам новости про Вазинью, про...
0: Голкипера.
1: Да-да-да-да, у которого еще прозвище бабушка. Так вот, Вазинья, вот только-только пришла новость, может стать одноклубником Месси в Интер-Майами. Вратарь сборной Кабо-Верде может присоединиться в команде в летнее окно трансфера. Это у нас сообщает одно из агентств. По информации источников, внутри Интера между сторонами уже есть устная договоренность. Он на самом деле фотографировался с Месси во время чемпионата. У него была такая мечта. И эта фотография тоже разлетелась по интернету. Но оказывается, представляете, возможно, будут играть в одном клубе.
0: Ну, я же говорил, президентом Кабо-Верде станет как раз-таки Вазинья. Вот давайте можем поспорить, кстати.
1: Ну, давай, на 10 рублей. Ну, на 100.
0: Белорусских хотя бы, ладно? Чтобы сумма была более-менее ощутимая. Друзья, всем большой привет. Отправляемся в соцсети, рассылаем новости про Месси, Роналду и, конечно, про футбол. Что сегодня посмотрим? Кстати, сегодня кто-то играет? На что-то надо обратить внимание?
1: Ой, не помню.
0: Давай лучше выспимся. Хотя
1: бы
0: сегодня.
1: Давай, хотя бы раз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

Том Джонс на радио 7, его She's a Lady. Что касается дам, кстати, совсем скоро Нина Персон для нас поет, ну, как вы знаете, вокалистка группы The Cardigans. А еще мы поговорим о кино. Ну, помимо The Cardigans, с нами еще и Sting, и London Beat 10:20 в столице. С добрым утром!

0: Guns, Love Fool на радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы сейчас о хорошей любви, о той любви, которая заканчивается браком долгим-долгим-долгим, и в день семьи, любви и верности собираем комментарии по теме. Ваш идеал семьи. Какой он? Как он выглядит? Может быть, это ваша семья? Рассказывайте в наших соцсетях.
1: В одной из соцсетей мы уже брови Роналду обсуждаем. Все, тема свернула в другую сторону. Так, но вернемся к комментариям. Эталон семьи, пример для подражания, моя бабушка и дедушка. 54 года прожили вместе, все делали вместе. И картошку чистили, и гвозди забивали. Всю жизнь шутили друг над другом и потрунивали. Вместе днем трудились, вечером вместе сидели и смотрели кино, и у каждого котик спал на коленочках.
0: Опять постарали, прям красота. Так, смотрите, отличное сообщение пишет нам Александр ВКонтакте. Сегодня я буду лаконичен. У нас льняная свадьба. 731 день абсолютного счастья.
1: Это же человек зачеркивает, как в календаре, сколько еще.
0: Нельзя не зачеркивать.
1: Посчитал.
0: И фото, потрясающее фото со свадьбы.
1: О, ну, дай посмотрю секунду.
0: Сможешь заглянуть в мой монитор? Да. Друзья, сейчас я пока читаю следующий комментарий.
1: Красиво, уже посмотрел. Очень красиво. Заходите и вы смотрите.
0: Давайте еще комментарий.
1: Екатерина пишет. Сегодня 29 лет нашего с мужем знакомства. Все эти годы мы отмечаем не день нашей свадьбы, а именно день знакомства. Как говорит муж, у нас как в фильме «Телохранитель», да, с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Только финал счастливый. Я отдыхала в Болгарии, он работал с нами, и только спустя какое-то время после знакомства узнали, что 8 июля – день семьи, любви и верности, и поняли, что это судьба.

0: Обожаю радио. Такие хорошо. Штуки можно проворачивать, и все это в прямом эфире. Это прекрасно вообще.
1: Ух, да.
0: Так, теперь от Ольги комментарий. Эталон семьи – это трехэтажный дом. На первом этаже бабушки и дедушки, на втором – молодая семья, на третьем – ребятишки. Никто никому не мешает, но на завтрак, ну обед, ужин встречаются за общим столом. Хорошая теория, кстати.
1: Если на третьем – ребятишки, те, кто на втором, уже не будут спать никогда в этой жизни, вообще топот будет стоять. Но в целом, да, красиво, красиво, Олегория, мне понравилось. Идеальная семья – это семья моих родителей. Мама у нас королева. Никуда никогда не спешит. Ну а папа, он на минуточку у нас с Кавказа. Его терпению можно позавидовать всегда.

0: и во всем, точнее, все делает за и для мамы. Они вместе уже 43 года. Маму зовут Любовь. И папа, когда что-то делает, говорит, что все надо делать с любовью. Вот и делают. Мама просто рядышком поддерживает разговорчиками, а папа трудится.
1: Ну или ради любви говорит.

0: говорят в таких семьях, да, это, такое да, я тоже красиво. Слышал. Вообще отличная история. Друзья, ну мы теперь ждем ваши. Рассказывайте, какой у вас идеал семьи. Рассказывайте прямо сейчас, потому что уже минут через 10-15 мы подведем итоги этого утра и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Ну а через несколько минут обязательно поговорим о кино в нашей синематеке.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Sting, его Englishman in New York на радио 7 на Семи Холмах. Ну и сегодня, 8 июля, еще один легендарный город Париж отмечает свой день рождения. Ну и в честь этого события мы выбрали три отличных фильма, которые помогут перенестись во французскую столицу.
1: Радио 7. Синематека.
2: Начнем со знаменитого мюзикла «Призрак оперы». Это настоящий визуальный аттракцион с готическим, величественным Парижем в одной из ролей. Сюжет сталкивает юную певицу Кристину, ее таинственного поклонника в маске, который прячется в катакомбах под театром. И от экрана вот буквально невозможно оторваться. Декорации Гранта Пера и бессмертная музыка Эндрю Ллойд Уэббера гарантируют вам мурашки на протяжении всех двух часов.
0: Продолжим скандальным, провокационным, но при этом великим фильмом «Последнее танго в Париже». В свое время картина попала под запрет во многих странах из-за небывалой для 70-х психологической и телесной откровенности. Бернардо Бертолуччи заставил зрителя заглянуть в окна квартиры, где Марлон Брандо пытается заглушить боль от потери жены в объятиях случайной незнакомки. Посмотреть ленту стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, как кино способно без фальши показать столкновение двух израненных душ.
2: Ну и под занавес добавим легкости и вспомним мультфильм «Монстр в Париже». По сюжету. Обычный киномеханик и безумный ученый случайно превращают блоху в гигантское поющее насекомое, которое до смерти пугает полицию, но находит приют у доброй певицы из кабаре. Наполнено, знаете, таким французским шансоном картины переносит нас на улочки Монмартра, так что после просмотра вам точно захочется немедленно собрать чемодан.
0: И еще раз лично поздравить Париж с днем рождения.
1: Синематека на радио 7.

0: Сия и ее Cheap Thrills на радио 7 на 7 холмах. 10:45 точное столичное, друзья. Самое время подвести итоги этого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Вот смотри, какой есть вариант. Руслан пишет: счастливая спартанская семья. Это значит, что утро начинается не с кофе, а с пробежки по пересеченной местности. Ну или по лестнице, если погода не позволяет. Дети учатся метать дротики. Пока только в мишень, но кто знает. А вместо сказок на ночь мы обсуждаем стратегию обороны дома от, ну, в общем, от всего, что может показаться нам угрозой. Представляешь, как растут?
0: Я когда утром выхожу на работу, ну, понимаете, да, как рано утром, во дворе всегда какой-то мужик гоняет своего сына в футбол. Видели вы лицо этого 7-летнего или там 6-летнего мальчика? Как он любит футбол? Вы бы это видели.
3: Ой, да ладно, потом вспоминать будет, что с папой каждое утро. Это еще будет трогательным воспоминанием потом. Так, погоди, дописывает Руслан. Да, мы можем показаться немного суровыми, но поверьте, наша спартанская любовь к близким крепче, чем любой щит. И даже самые боевые моменты мы находим время для смеха и объятий.
0: Хорошо.
3: Хорошо.
0: Елена, да. Посмотрите, какое монументальное просто сообщение. Доброе утро. Эталоном идеальной семьи была, разумеется, семья еще в детстве, которую я знала. Мы с братом ходили летом в лагерь при школе, и с нами ходили дети из многодетной семьи. Денис, Максим и Тая. И мы с ними очень дружили. Так вот, в их семье было около, если она не ошибается, 14 детей. 14. Все очень похожи друг на друга и все очень воспитанные. У этих детей тоже уже есть свои дети, по двое или по трое, то есть огромная семья. И вот пишет Елена, это эталонная семья, где есть любовь, уважение друг к другу и много-много детей. Всех с праздником, семьи, любви и всем счастья.
3: Ой, красиво.
0: Да.
3: Хорошо. От Ирины сообщение. Настоящая семья — это когда периодически хочется прибить мужа или жену, но развестись никогда.
0: Ой, замечательно. Друзья, давай Давайте, наверное, теперь уже итоги подведем и будем вручать приз за лучший комментарий этого утра. И сегодня, между прочим, он прилетел просто буквально там, ну, чтобы не ошибиться, в 7:03, что ли, то есть как только мы тему объявили, этот комментарий пришел к нам ВКонтакте от Алексея Козлова. И несмотря на многообразие всех сообщений, вот как-то никто не смог его перебить.
3: Ну, как-то мы, да, на нем так сконцентрировались.
0: Итак, Алексей пишет. Доброе утро, Дима и Света. Эталон семьи — это мои родители. Далее он пишет. Ой, они же развелись, когда мне было 7 лет, с кучей скандалов. Так что эталон семьи — это родители моей жены. Ой, они тоже развелись, а отец ее вообще ушел из семьи и пропал. Так что эталон семьи мы прямо сейчас создаем сами своей семьи.

0: Надеюсь, что эта цифра дойдет и до золотой свадьбы.
1: Да давайте, чтобы два раза по 22 года, Алексей. Ну и смотрите, вот за то, что и с душой так вы отнеслись к комментариям, мы хотим вам с душой подарить красивое, мягкое, прекрасное полотенце от Радио 7. И пусть вот оно у вас двоих, собственно, с женой и согревает.
0: Чудесно! Поздравляем еще раз Алексея, друзья. Ну и готовимся к четвергу. По четвергам у нас всегда тема от слушателя. Если у вас есть предложение, если вы хотите что-то обсудить в эфире, вам кажется, это будет очень интересным, пожалуйста, предлагайте, пишите в личку либо мне, либо Свете, либо просто отметьте нас где-то в соцсетях. Мы действительно все мониторим, все читаем, пишите. И, может быть, ваша тема будет сиять уже на следующей неделе, потому что на этой неделе, ну, мы знаем, кто тему предложил и что будем обсуждать. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и в 17.00 Олег Машков вас поздравит с Днем Семьи, Любви и Верности. Вы его тоже можете с чем-нибудь поздравить. В общем, это будет добрый вечер на семи холмах. Ну а мы прощаемся до завтра. Всех еще раз с праздником. Угу. Счастливо.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2020.

0: 6 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Порядка миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, который стартовал 1 июня. Об этом сообщили в соцфонде. Получить меру поддержки могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей. Для назначения выплаты родитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Дети также должны иметь российское гражданство. Кроме того, требуется, чтобы за прошлый год был уплачен налог на доходы физических лиц, а средний доход семьи находился в пределах 1,5 прожиточных. Минимума. Размер новой семейной выплаты составляет в среднем 30 тысяч рублей. Депутаты Госдумы выступили с инициативой нового применения материнского капитала. Предлагается разрешить россиянам направлять эти деньги на ремонт жилья. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента. Авторы инициативы считают, что нужно дать российским семьям такую возможность. Как указано в пояснении, мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей в том случае, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Один из самых романтичных и трогательных праздников в официальном календаре страны. Государственный статус этот праздник получил в 2022 году по указу Владимира Путина. А приурочен он ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые в православной традиции считаются небесными покровителями семьи. Символом праздника стала ромашка. Во многих российских регионах сегодня пройдут торжественные мероприятия и концерты. Супруга турецкого президента не дала Эммануэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Президент Франции пытался сделать это во время приветствия. Именно Эрдоган потянул руку вниз. Макрон после этого улыбнулся и попытался сгладить неловкий момент. В соцсетях сразу появились шутки о том, что французский лидер промахнулся из-за проблем со зрением. Согласно нормам мусульманского этикета, женщины избегают физического контакта с мужчинами, которые не считаются их родственниками. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7. 7 песен непрерывно.
1: Would you dance?

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Труумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «Ау».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете,

0: Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И сразу же к первым вечерним новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Авиарегулятор ЕС рекомендовал не выполнять рейсы над Ираном, Ливаном и Ираком. Самолеты не должны пересекать воздушное пространство этих стран до 31 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности.

Эх, правда что? Чем дольше живешь, тем как будто сильнее мечты о вечной молодости. Вот о ней родимый только что Алфавил и пели на Радио 7. Между прочим, друзья мои, медики заявляют, что человечеству остался последний шажочек перед тем, как мы все дружно перестанем стареть. Да, стартап биотехнологов из Бостона, что в Соединенных Штатах, получил допуск к испытаниям на людях генной терапии против старения. Представляете? Многие ученые уже это событие сравнили с запуском первого спутника. Мол, это прорыв, который может изменить действительно все. И вот, как заявляют исследователи, первый пациент уже получил инъекцию, которая призвана обратить возрастные изменения вспять. Да, вот эдакий Бенджамин Баттон, версия 2026. И знаете, у китайцев есть такое проклятие. Мол, чтоб ты жил в эпоху перемен. И порой складывается полное ощущение, что именно в ней мы с вами и оказались, это правда. Но, слава богу, судя по этой новости, как минимум, перемены порой случаются и к лучшему. Ну а мы давайте вернемся к лучшей музыке на все времена. И далее на Радио 7. Сэр Элтон Джон. А прямо

Майкл Джексон на радио 7. The way you make me feel, или то, что ты заставляешь меня чувствовать. Так называется эта песня, которая в 87-м году в очередной раз принесла Джексону массовые восторги слушателей. Ну, а клип на песню, кстати, сделал безмерно популярный модель по имени Татьяна Тамбдзен. Да, так зовут девушку, которая снималась в ролике вместе с Майклом в главной роли. Причем зрители эту красотку полюбили настолько, что продюсерами

Джексона было решено задействовать ее и в концертах, где она во время этой песни дефилировала по сцене, вот прям как в клипе. Но взяли ее на работу с одним условием, а именно только не целовать Майкла. Вот это ей строго-настрого запретили, потому что Майкл был чертовски скромным и застенчивым в этом плане гражданином. Однако барышне надолго не хватило. И вот прям буквально на одном из первых же концертов Татьяна разошлась настолько, что прилюдно поцеловала Джексона в губы прямо на сцене. И со словами «Да как ты смеешь так поступать с Майклом?» продюсеры дамочку оперативно уволили. А вот ее роль на сцене стала исполнять одна из бэк-вокалисток Майкла Джексона по имени Шерил Кроу. Да, вот та самая, которая через пяток лет сама станет суперзвездой и девятикратной обладательницей Грэмми на минуточку. Вот эту барышню, пожалуй, давайте и послушаем. Прямо сейчас, здесь, на Радио 7. Добрый вечер. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А между прочим, сегодня в России отмечают День любви, семьи и верности. Он же День Петра и Февронии. Вот и давайте, наверное, в честь этого сегодня обсудим книги, которые можно читать всей семьей. Итак, Корней Чуковский, «Царь Пузан», рисунки Николая Воронцова. Кстати, в этом году легендарным сказкам Чуковского исполняется 100 лет, и как-то однажды его дети попросили дражайшего папеньку создать пьесу для дачного спектакля. Так и появилась смешная и добрая сказка «Царь Пузан». Пузан был справедливым и щедрым, но подданные видели только его большой живот и толстые щеки. А вот когда доброе сердце и острый ум помогли царю совершить подвиг, то его зауважал каждый житель царства. И отдельно отмечу, что яркие иллюстрации для этого издания и остроумные подписи к ним создал художник Николай Воронцов. Далее «Доктор Фауст» и другие легенды средневековья в пересказе для детей. В этой книге собраны самые известные средневековые легенды в пересказе для юных читателей. Сюжеты этих сказаний до сих пор являются источником вдохновения для писателей и художников, композиторов и кинорежиссеров, а имена героев давно стали нарицательными. Выразительные рисунки к легендам создал признанный классик иллюстрации, отечественная художница Ника Гольц. И напоследок Андрей Усачев, «Сны Петушкова», рисунки Ольги Демидовой. Это цикл стихов про мечтателя и изобретателя Ивана Петушкова, с которым постоянно случаются чудеса и во сне, и наяву. В этой книге увидите разные страны из окон путешествующего дома, поможете Петушкову создать шумофон и даже научитесь режиссировать сны. Иллюстрации к этим веселым историям в стихах создала художница Ольга Демидова. Ну и все. О литературе на сегодня хватит. Далее лучшая музыка.

0: В пятницу я влюблен. По-нашему так называется песня группы The Cure, которую на Радио 7 послушали. Собственно, мне кажется, для этого мероприятия все дни недели хороши. И совсем не стоит дожидаться окончания недели, чтобы любить. Это можно уже сегодня делать. Да. Ну и уже сегодня, друзья мои, вы можете установить на свой мобильный наше новое приложение Радио Хаб и таким образом слушать Радио 7 везде, где только есть интернет. Так что обязательно качайте в вашем магазине мобильных приложений и будем ближе еще и таким вот способом. Ну а тем временем в столице 17:48. Совсем уже скоро будем провожать рабочий день. И последнюю песню такового исполнят Gypsy Kings под занавес часа. А пока же Араша и Хелена здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты

0: А для футбола нужно хотя бы четверо.
1: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

как непростых персонажей. Трамп также заявил, что готов посетить Украину в подходящий момент и что с удовольствием встретится с Путиным в Москве. Позже он анонсировал телефонный разговор с президентом России сегодня вечером. В Кремле пока эту информацию не комментировали. Список локализованных автомобилей для такси в скором времени пополнят модели брендов G-Tour, T-Net, Amoda и G-Land. Об этом сообщает Минпромторг. Это произойдет после утверждения соответствующего распоряжения правительства. На сегодняшний день в перечень входят 28 моделей авто. Список обновляется по мере локализации новых машин. Чтобы попасть в него, автомобиль должен соответствовать определенному критерию. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Предполагается, что это должно снизить потребление бензина и сгладить сезонные пики потребления топлива. Стоимость квартиры при покупке в рассрочку хотят уравнять с ценой жилья при полной оплате. С такой инициативой выступил зампред Центробанка Михаил Мамута. Он отметил, что правило на единой цене уже действует при покупке других товаров в рассрочку. Поэтому регулятор считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Как пишут «Известия», разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Жара до 30 градусов может вернуться в столичный регион уже в пятницу. Об этом сообщает гидрометцентр. Рост температуры прогнозируется на фоне осадков и облачной погоды с прояснениями. Ночью и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье сильный дождь и ливень. При этом скорость ветра к вечеру составит 6-11 метров в секунду.

Белинда Карлайл, которую на Радио 7 послушали, утверждает, что раем может быть любое место на Земле, если рядом есть любимый человек. Ну и знаете, коль действительно так, то берите свою вторую половинку в охапку и отправляйтесь в новый манеж на мультимедийную выставку «Великолепный Эрмитаж». Есть риск испытать там райское удовольствие, да. Ну а победитель сегодняшнего раунда игры «Третий лишний» сможет это сделать за счет Радио 7. Два приглашения на это событие сегодня на кону, и если желаете совершить этот иммерсивный вояж по знаменитому музею, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Главное, подгадайте как-нибудь так, чтобы оно оказалось седьмым. И тогда совсем скоро играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет швея из Москвы по имени Мария. Мария, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Мария, а позвольте полюбопытствовать, вот любите ли вы деньги?
2: Любят ли они меня? Это хороший вопрос.
1: Но с таким ведь тяжелым вздохом как-то начали размышлять.
2: Нет. Ну, конечно, кто же их не любит?
1: Ну, а деньги любят вас? Взаимные у вас отношения,
2: надеюсь. И они меня тоже, и они тоже меня.
1: Ой, прекрасно. Смотрите, ну, коли такая гармония у вас воцарилась на финансовом фронте, давайте сегодня поиграем по теме «деньги». Вот сейчас назову три слова, скажите, пожалуйста, какое из них не является названием какой-то официальной валюты. Готовы?
2: Готовы.
1: Итак, слова следующие. «Лемпира», «Квача» или «Мунтин». Что лишнее, что не денежка. Как думаете? «Лемпира», «Квача», «Мунтин».
2: Так, мне кажется, первый вариант.
1: Вам кажется, первый вариант что? Вот давайте буду вытягивать из вас тогда словечко.

0: первый вариант не денежный.
1: Лемпира? Не деньги, да? Что тут смешно? Вы серьезные темы у нас. Деньги обсуждаем. Мария, соберитесь. Давайте. Лампира, Кваче, Мунтин. Что лишнее? Что не деньги?
0: Так, тогда давайте третий вариант.
1: Уверены?
0: Ой. Угу.
1: Ну ладно, я не буду вас мучить. Третий вариант, так третий. Все, правда. Мунтин – это деревянная планка, которая разделяет и удерживает стекла в окне. Мунтин, она называется. Лемпира – это денежная единица республики Гондурас. А Кваче – это деньги в республике Замбия. Ну а вы, Мария, получается, победитель сегодняшнего раунда. Поздравляю, вы счастливы.
0: Спасибо, я... Счастливо, безумно.
1: Потрясающе.
0: Продолжение вечера с вами.
1: Ну, и знаете, вам, я не знаю, вечер или день, какое угодно время суток выберите, но пометьте, пожалуйста, карандашиком. 11 июля вы сможете посетить мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве новой Манеж. Ну, а мы вернемся к музыке, если никто не против, и через пару минут послушаем Dire Straits, а прямо сейчас NSYNC на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Все знают, кто автор скульптуры «Рабочая колхозница». Да, талантливый скульптор Вера Мухина. Однако это не единственный монумент ее авторства в Москве, который обращает на себя внимание. В 1963 году у центрального входа в Парк Дружбы, это недалеко от Северного речного вокзала, установили монумент «Хлеб». Здесь две обнаженные девушки передают друг другу огромный сноп пшеницы. Тут же установлена и парная композиция «Плодородие». Она была выполнена по эскизам Мухиной уже после ее смерти. В конце 1930-х годов Мухина работала над серией скульптур для Москворецкого моста. Они назывались «Гимн интернационалу», «Пламя революции»,

бюстов ученых. Кстати, в комедии Леонида Гайдая «Операция И и другие приключения Шурика» в новелле «Наваждение» можно увидеть эту скульптуру. Шурик заглядывает в книгу юноши, ища конспект. Ну, вы помните. Еще одну скульптуру Мухиной постоянно переносили. Сначала она стояла у станции метро «Мир», ныне Алексеевская, затем в сквере у школы-интерната, а в 1990-е годы ее переместили в парк-музеон. Называется она «Требуем мира» и задумана была коллективом авторов как передвижной объект для конференций, митингов и демонстраций с участием Советского Союза.

Джастин Тимберлейк на радио 7. What goes around comes around. Или, если по-нашему, то как аукнется, так и откликнется. Получается так. Ну и знаете, вот учитывая, что весь сегодняшний день нам усиленно аукалась работа, то, думаю, будет вполне естественно, если этим вечером она откликнется вполне себе заслуженным и качественным отдыхом. 18.40.

0: 8 в столице. Вишенкой на торте этого часа будет группа Сэш и легендарный Эквадор. Ну а пока же The Pretenders на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Меня зовут

0: мсти, фильтру мсти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтру мсти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтру мсти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com. Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, расскажет Михаил Гудков, как всегда. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Власти России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, начинается импорт топлива из других стран. Также в России наращивают дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Вместе с тем, уточнил Новак, хоть ситуация с топливом частично стабилизировалась, она пока остается непростой. Правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Между тем, власти Алтая сообщили о запуске на все

03 в столице. Провожаем среду, друзья мои. Думаю, что событие это пусть и не очень значительное, но приятное, потому что завтра уже предпоследний рабочий день, а за ним и пятница обязательно случится. Так что начинаем неуклонное движение в сторону выходных. Получается так. Ну а двигаться будем, как и привыкли, под любимые песни. Например, в ближайших планах у нас Тони Брэкстон и прямо сейчас Эмма Бантон на Радио 7. Добрый вечер.

Unbreak My Heart, или «Не разбивай мое сердце». Да, вот с такими мольбами только что Тони Брэкстон выступал в эфире «Радио 7». И знаете что? Вот если в вас, друзья мои, имеется хоть немного эмпатии, то, пожалуйста, не разбивайте сердце разработчикам нашего нового приложения «Радио Хаб». Серьезно, все-таки они старались, делали, так что уж не погнушайтесь, пожалуйста, скачайте в вашем магазине мобильных приложений, причем абсолютно бесплатно, и сможете в любое время тэпнуть на экран смартфона и слушать «Радио 7» везде, где только есть интернет. Чертовски удобно, так что позвольте отрекомендовать. А тем временем в столице уже 19:12 и далее на «Радио 7». «Man at Work», а прямо сейчас Нил Хорн здесь, на «Семи холмах». Всем привет и неспешного вечера.

Man at Work, или «Мужчины за работой». Так называется австралийский коллектив, который на Радио 7 только что послушали. Ну и как ни крути, работа — это мероприятие, которому без малого треть жизни ежедневно посвящают и мужчины, и женщины. Да, вот прямо с понедельника по пятницу по 8 часов, как заведенные. Но хочется, конечно, верить, что в обозримом будущем человечество найдет какой-то консенсус, придет к мысли о необходимости сокращения рабочей недели до 4 дней. Вот множество стран на протяжении последних лет активно проводят такие эксперименты. И они, кстати, показывают исключительно положительные результаты. Причем не только сотрудники меньше выгорают, но еще и прибыль компаний от такого графика только увеличивается. Да. И вот знаете, в последние дни в различных каналах активно муссируется тема, что наш отечественный Минтруд одобрил 4-дневную рабочую неделю. Да, но верить кликбейтным заголовкам не стоит. Это совсем не значит, что все так уж сразу переходим на новый график. Просто в министерстве отметили, что действующее трудовое законодательство уже давным-давно позволяет работодателю и сотрудникам самостоятельно договориться о режиме рабочего времени. Вот если всех все устраивает, то можно установить как 5-дневку, так и 4-дневку. Или даже 6-дневную рабочую неделю можно. Вот последнего, пожалуй, не надо. Давайте лучше в другую сторону будем думать, да? Ну, а тем временем в столице 19:20, и через пару минут мы с вами послушаем Шер, а прямо сейчас Наташа Сен-Пьер на Радио 7. Добрый вечер.

0: 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Украина в преддверии саммита НАТО в Турции отвергла мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». По данным издания, Киев намерен добиваться для себя новых условий в связи с изменением ситуации на фронте. Также сообщается, что Украина не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования. Некоторые СМИ пишут, что после завершения конфликта с Ираном президент США намерен как можно скорее завершить украинский конфликт. После встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским он намерен обсудить ситуацию с Владимиром Путиным. Дети мигрантов в России будут обязаны оформить патент после достижения 18-летнего возраста. Такой закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На оформление документа будет отведено 30 дней. В противном случае придется выехать из страны. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России, и тех, кто находится на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону, в котором они живут. Если патент мигранта не был продлен или был аннулирован, но он должен будет покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы – пробки, карты, заправки, а также результаты опроса водителей. На первом этапе карта была доступна для водителей такси. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Добавлю, что сейчас информация об очередях в тестовом режиме доступна для жителей Москвы и Петербурга. В ближайшие недели она станет доступна водителям и в других городах. Спрос на поездки в Москву упал у туристов. Столица, занимавшая первое место по бронированию туров в июне, в июле-августе опустилась на третью позицию, уступив место Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Также в топ-10 вошли Приморские и Ставропольские края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
3: А вот уже и 20.03 в столице. Среда неизбежно стремится к своему логическому завершению. И согласитесь, конечно же, хочется, чтобы уходящий день запомнился все-таки с лучшей стороны. Ну, правда же. А коли так, то давайте сделаем эту сторону музыкальной, потому что уверен, что песни, которые звучат в эфире Радио 7, позволят нам испытать то самое приятное послевкусие от уходящего дня. И далее в эфире появится Оливия Дин, а прямо сейчас Soul Asylum на семи холмах. Добрый вечер.

Да, вот необходимо перемывать косточки общим знакомым, и таким образом совместное счастье якобы будет гораздо-гораздо более вероятным. Так что обязательно попробуйте на досуге. Ну, а почему бы и нет, в конце концов? А тем временем в столице уже 8:45 пополудни, и далее на Радио 7 Backstreet Boys и ABBA. А прямо сейчас Тори Эймос на Семи Холмах. Добрый вечер.

уступить, нежели до последнего сопротивляться натиску влюбленного в тебя человека. Вот это, знаете, прям как в фильме «Обыкновенное чудо». Помните? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так чего ж зря время терять? Ну, серьезно. И вот опять же, если бастионы падут и прозвучит то самое «да», тогда вы сможете абсолютно заслуженно отмечать сегодняшний праздник, а именно День любви, семьи и верности. Вот мне лично эта дата откровенно люба. Так что, наверное, всем пожелаю быть причастными к этому празднику. Ну, а какой же праздник без музыки, правда же? Так что давайте к ней вернемся и далее послушаем Pink. А прямо сейчас Lemar на Радио 7. Добрый вечер.

нелегкой женской доли, только что, наверное, Черри пела на радио 7. Ну, знаете ли. Конечно, частенько можно услышать вот эти споры по поводу того, кому же на Руси жить легче, мужчине или женщине. Сколько копий по поводу этого вопроса сломано, просто мама дорогая. Но, знаете, мне кажется, все-таки гораздо правильнее, что ли, не спорить, а делать эту самую жизнь легче. Вот конкретно своей женщине, своему мужчину. И вот так вот в парочках, я уверен, и образуется та самая, не худшая из возможных жизней. Кстати, опять же, да, с днем любви, семьи и верности всех причастных. Ну, а тем временем в столице 20:40 вернемся к лучшей музыке на все времена, с вашего позволения, и

0: Ну что ж, друзья мои, 20:40 в столице, пора бы и честь знать, как говорится. Прощаться будем, да, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Ну и позвольте напомнить, что утро грядущего дня будет гораздо-гораздо комфортнее, если встречать его в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой, потому что ребята попросту не оставляют шансов на то, чтобы войти в новый день с дурным настроением. Так что присоединяйтесь с 7 часов утра. Ну а я, с вашего позволения, сделаю ручкой, всем пожелаю прекрасного вечера и откланяюсь до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7»

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: По будням.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Кажется, госпожа Удача настолько их полюбила, что решила не забирать молодость.
1: А взамен попросила лишь одно – продолжать рок-н-ролл. Радио 7 представляет «Уикенд» группы «Роллинг Стоунс». Эти выходные легендарные рифы и невероятные истории о главных долгожителях рока. The Rolling Stones. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.